0: чего зависит, будет ли что-то зависеть.
1: Fórmula Noticias con Michelle Rivera.